Сегодня в передаче. Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии солнечной электростанции «Гобустан» мощностью 100 мегаватт в Городакском районе столицы. Глава государства принял участников международных конференций, проходящих в Баку. Азербайджан-Турция. Новая повестка стратегического партнерства. Аналитический материал. А теперь подробнее. Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии солнечной электростанции «Гобустан» мощностью 100 мегаватт в Городакском районе столицы. Глава государства был проинформирован о солнечной электростанции «Гобустан» компании Universal Energy.

0: ее деятельности в Азербайджане. Было отмечено, что созданная в китайском городе Шанхай компания предоставляет решения в сфере зеленой энергетики и систем хранения энергии. Проект солнечной электростанции «Гобустан» является первым проектом, реализуемым в Азербайджане посредством аукциона, а также первым проектом, реализуемым в нашей стране компанией Universal Energy. Отметим, что одним из приоритетов направления энергетической политики, проводимой в нашей стране под руководством президента Ильхама Алиева, является также широкое применение возобновляемых источников энергии. Эти проекты, реализуемые совместно с местными международными партнерами, не только внесут вклад в решение вопроса обеспечения нашей страны электроэнергией, но и позволят экономить природный газ и значительно сократить выброс углекислого газа в атмосферу. Пятнадцатого сентября президент Ильхам Алиев принял делегацию в составе членов наблюдателей Совета руководителей мусульманских религиозных управлений Организации Тюркских государств, соорганизаторов международной конференции, посвященной Яхье Бакюге, и членов Высшего религиозного совета народов Кавказа. Глава государства заявил, что Азербайджан всегда стремился и будет стремиться укреплять исламскую солидарность практическими шагами и своими делами. Президент Ильхам Алиев напомнил, что в следующем году в Баку состоится саммит Организации исламского сотрудничества. Проведение такого мероприятия именно в Азербайджане на фоне происходящих в мире процессов считаю не случайным. Правда, это решение было принято несколько ранее, но на самом деле оно очень правильное, потому что, еще раз хочу сказать, Азербайджан во всех организациях, в которых он представлен, выступает как объединяющая, примиряющая и ориентированная на сотрудничество страна. Уверен, что этот саммит, который пройдет в Азербайджане в следующем году, даст прекрасные результаты. Мы надеемся, что до этого саммита процессы, происходящие между некоторыми мусульманскими странами, недопонимания, а в некоторых случаях и столкновения, прекратятся. Со своей стороны, мы сделаем все возможное, чтобы мусульманский мир объединился как единая семья, были прекращены все ненужные разговоры, противостояния, чтобы элементы, желающие разделить нас, а на самом деле нанести удар по исламской религии, были поставлены на место. Конечно же, этого мы можем достичь только совместными усилиями, заявил Ильхам Алиев. Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев в рамках визита в Объединенные Арабские Эмираты встретился с государственным министром Объединенных Арабских Эмиратов Саидом бин Мубараком Аль-Хаджери и советником президента Объединенных Арабских Эмиратов по дипломатическим вопросам Анваром Гаргашем. Об этом Хикмет Гаджиев написал на своей странице в социальной сети X. Стороны рассмотрели динамично развивающиеся двусторонние отношения между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами в рамках стратегического партнерства, обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, путям укрепления двусторонних отношений между двумя странами в различных сферах, также рассмотрели последние события в регионе и обменялись мнениями по этим вопросам, а также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес. В Баку проходит вторая международная конференция ведущих национальных аналитических центров Организации Тюркских государств. Основная цель конференции на тему «Управление экономического сотрудничества посредством постоянных консультаций и совместных исследований в рамках Организации Тюркских государств» заключается в обсуждении перспектив развития экономического сотрудничества между государствами-членами Организации Тюркских государств, институциональных механизмов и возможностей совместных исследований. В конференции принимают участие представители различных государственных структур, аналитических центров, научно-исследовательских и других организаций Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Венгрии и Турецкой Республики Северного Кипра. Участники международной научно-практической конференции, посвященной выдающемуся мыслителю исламского мира, видному азербайджанскому ученому, богослову и философу шейху Сеиду Яхье Бакуви, проходящей в рамках 7-го заседания Совета руководителей мусульманских религиозных управлений стран-членов Организации Тюркских государств, прибыли в город Агдам. Научно-практическая конференция продолжает свою работу в городе Агдам. В рамках визита в Карабах, организованного управлением мусульман Кавказа, состоялось специальное мероприятие в Агдамской джума-мечети.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Захир Гасанов 16 сентября принял участие в официальной церемонии открытия 13-го Пекинского Сяньшанского форума, проводимого под лозунгом «Выстраиваем консенсус по вопросам стабильности, совместно продвигаем управление в сфере безопасности». Пекинский Сяньшанский форум, на котором обсуждаются вопросы диалога и сотрудничества в сфере международной безопасности, считается одной из важнейших платформ для укрепления доверия и взаимопонимания между государствами, а также мирного решения региональных и глобальных проблем безопасности. Форум, в котором принимают участие руководители оборонных ведомств более 100 стран, представители международных организаций и аналитических

0: медицинских центров, а также высокопоставленные военнослужащие и авторитетные эксперты по военным вопросам и вопросам безопасности продлится до 17 сентября. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в рамках визита в Азербайджан встретился с генеральным секретарем парламентской ассамблеи тюркских государств Рамилем Гасаном. Стороны обсудили деятельность Тюркпа за последний год, подготовку к предстоящему пленарному заседанию и разработку общей парламентской стратегии. Кроме того, они обменялись мнениями об укреплении сотрудничества с организацией тюркских государств для достижения общих целей, а также о важности регулярных контактов с министерствами иностранных дел государств-членов организации. Хакан Фидан заявил, что Министерство иностранных дел Турции продолжит оказывать всестороннюю поддержку деятельности Тюркпа под руководством Рамиля Гасана. Во встрече также принял участие заместитель генерального секретаря Тюркпа Мухаммед Альпер Хаяли. Премьер Азербайджана Михаил Джабаров представил на бизнес-форуме в Швейцарии инвестиционный потенциал нашей страны. В мероприятии наряду с государственными чиновниками обеих стран приняли участие представители компаний, работающих в сферах энергетики, транспорта и логистики, строительства, машиностроения и другие. Джабаров рассказал о динамике развития Азербайджана швейцарского экономического сотрудничества, подчеркнув, что торговля и взаимные инвестиции остаются приоритетами двустороннего сотрудничества. Министр подчеркнул благоприятную деловую и инвестиционную среду Азербайджана, его стратегическое и географическое положение, транспортно-логистические возможности и возрастающую роль в рамках среднего коридора. Грузинские медиа широко осветили мнение президента Ильхама Алиева относительно деятельности и позиции Европейского парламента, высказанной им во встрече с участниками международных конференций в Баку. Ведущие телеканалы и новостные порталы Грузии активно цитировали заявления главы государства, касающиеся Совета Европы и Европарламента, в своих публикациях и видеоматериалах. И медиа уделил внимание высказываниям главы государства, подчеркивающим, что Азербайджан является одной из немногих мусульманских стран, действующих в европейских организациях, и что он хорошо осведомлен о процессах, происходящих в этих структурах. В распространенных материалах отмечается, что президент Азербайджана, обосновывая свою позицию, сослался на коррупционный скандал в Европарламенте и подверг критике реакцию этой структуры на данные события. Заявления азербайджанского лидера, прозвучавшие в Баку, были представлены широкой аудитории на различных медиаплатформах Грузии, как в письменном, так и в видеоформате. Община Западного Азербайджана призвала армянское общество прекратить попытки вмешательства во внутренние дела Азербайджана. Об этом говорится в заявлении общины, распространенном в связи с реакцией в Армении на недавнюю поездку иностранных дипломатов в освобожденный район Азербайджана. В общине заявили, что кампания вокруг этого визита не утихает и наносит ущерб мирному процессу и нормализации отношений между двумя странами. По оценке общины, в последние дни в армянском обществе вновь выходят на первый план представления, основанные на искажении истории и идеи национальной исключительности. Отрицание истории и культуры азербайджанского народа в заявлении названо ошибочной и опасной политикой. Община Западного Азербайджана призывает армянское общество не повторять ошибок прошлого, прекратить попытки вмешательства во внутренние дела Азербайджана, полностью признать суверенитет и территориальную целостность нашей страны, а также воздержаться от провокационных действий, подчеркивается в заявлении. В Анкаре состоялось мероприятие по случаю 108-й годовщины освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации. Оно было организовано Фондом турецко-азербайджанской дружбы, сотрудничества и солидарности ТАДИФ в Конгресс-центре Шуша при посольстве Азербайджана в Турции. В нем приняли участие министр национальной обороны Турции Яшар Гюляр, председатель ТАДИФ Айгюн Аттар, руководитель межпарламентской группы дружбы Турции-Азербайджан Великого национального собрания Турции Шамиль Айрын, советник посольства Азербайджана в Турции Эльдар Алиев, выступила танцевальная группа «Ла-Ля-Ляр» и отряд «Мехтер». В рамках мероприятия состоялась церемония открытия памятника в честь Кавказской исламской армии. Затем были продемонстрированы два видеоролика, подготовленные Министерством национальной обороны Турции, посвященные освобождению Баку Кавказской исламской армией от оккупации Второй Карабахской войне.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

Азербайджан-Турция. Новая повестка стратегического партнерства. Визит министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Азербайджан вновь акцентировал внимание на актуальных темах в отношениях между Баку и Анкарой. На встрече с президентом Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым состоялся содержательный обмен мнениями о перспективах развития двустороннего сотрудничества, а также о вопросах энергетики, логистики, безопасности и региональных процессах. На совместной пресс-конференции после встречи Джейхун Байрамов подчеркнул, что между Азербайджаном и Турцией сложились уникальные отношения, не имеющие аналогов в мире. Министр отметил, что контакты между двумя странами носят регулярный характер, а сотрудничество охватывает широкий спектр направлений, включая оборону, торговлю, безопасность, международные организации и многие другие. По словам главы МИД, Шушенская декларация, которая составляет правовую и политическую основу азербайджано-турецких отношений, охватывает все сферы сотрудничества. Он также обратил внимание на наличие новых проектов с большим потенциалом на предстоящий период. Экономические связи также являются одним из важных направлений этого сотрудничества. Джейхун Байрамов, касаясь текущих экономических отношений между двумя странами, сказал: «Если мы рассмотрим отношения между двумя странами в области экономики, то увидим, что за 2025 год товарооборот превысил 5,7 миллиардов долларов США, а в первые 8 месяцев 2026 года 3,2 миллиарда долларов. Инвестиции Азербайджана в Турцию превышают более 20 миллиардов долларов. Турция внесла в Азербайджан инвестиции на сумму более 18 миллиардов долларов США. В Азербайджане успешно действует более 4000 турецких компаний, которые также участвуют в восстановительных работах на освобожденных от оккупации территориях. На встречах также активно обсуждались региональные вопросы, участники обменялись мнениями о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, о новых геополитических реалиях на Южном Кавказе, о ситуации на Ближнем Востоке и о продолжающихся конфликтах. Стороны подчеркнули важность политико-дипломатических методов в разрешении конфликтов и предотвращении военных столкновений. Энергетика и транспорт также занимают центральное место в повестке дня между Баку и Анкарой. Особенно важно сотрудничество Азербайджана и Турции в развитии региональных транспортных коридоров, обеспечении энергетической безопасности и установлении новых экономических связей между Европой и Азией. Таким образом,

0: Визит министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Баку вызвал большой интерес. Помимо обсуждения текущей повестки дня Азербайджана-Турецкого стратегического союза, были рассмотрены новые проекты и возможности для регионального сотрудничества в будущем. Основные направления сотрудничества между двумя странами включают политический диалог, экономические отношения, энергетику, транспорт и безопасность.
1: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.
0: Послание Баку тюркскому исламскому миру. Проведение в Баку 7-го заседания Совета мусульманских религиозных лидеров Организации тюркских государств и посвященное шейху Сейду Яхья Бакуве международной конференции еще больше укрепило позиции Азербайджана в тюркском исламском мире. Идеи, высказанные президентом Ильхамом Алиевым на встрече с участниками мероприятия, раскрыли политическое и моральное значение этих платформ. В выступлении президента было подчеркнуто, что Азербайджан является неотъемлемой частью тюркского мира, Кавказа и исламского сообщества. Как единственная кавказская страна, входящая в Организацию тюркских государств, Азербайджан занимает особое положение, связывая эти две обширные географические зоны. Одним из практических проявлений этой позиции стала встреча религиозных лидеров из разных стран, прошедшая в Баку. Одним из центральных моментов выступления стал вопрос об исламской солидарности. Президент напомнил об инициативах, которые Азербайджан реализует в рамках Организации исламского сотрудничества ИССКО. Он также подчеркнул важность саммита Организации исламского сотрудничества, который пройдет в Баку в следующем году. Основной посыл здесь заключается в укреплении сотрудничества, взаимопонимания и солидарности между мусульманскими странами. Вот что об этом сказал политолог Турал Исмаилов.
2: Во время приема религиозных лидеров президент озвучил важные месседжи. Один из них – исламофобия в Европе. Вот в отношении этого вопроса позиция Азербайджана непоколебима. С различных международных платформ президент Ильхам Алиев в своих выступлениях чуткое отношение к религиозным ценностям выдвигает как тезис, которого все должны придерживаться.
0: В выступлении президента Ильхама Алиева особое внимание было уделено теме Карабаха. Религиозные лидеры сообщили о своих намерениях посетить Агдам, Ханкенди, Ходжалы и Шушу, что важно, так как появится возможность увидеть результаты оккупации региона и оценить строительные работы, которые ведутся сегодня. Подобные поездки являются своего рода платформой, посредством которой до международной религиозной аудитории доносится позиция Азербайджана относительно исторического, религиозного и культурного наследия Карабаха. Что касается мирной повестки, президент Ильхам Алиев отметил, что мирный процесс между Азербайджаном и Арменией продолжается и подчеркнул важность сохранения в памяти событий, произошедших в прошлом. Таким образом, состоявшееся в Баку мероприятие отражает стремление Азербайджана объединить эти темы в единое пространство для диалога и взаимопонимания. На этом наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами до следующей встречи в эфире и желаем вам всего доброго.

0: Вначале краткий анонс. Связи между Азербайджаном и африканскими странами в последние годы динамично развиваются. Политолог. Армянская сторона пытается диктовать аккредитованным в Азербайджане дипломатам свои правила. Председатель Сената Кении выразил удовлетворение темпом развития сотрудничества с парламентом Азербайджана. А сейчас более подробно. 16 сентября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с президентом панафриканского парламента Фатихом Бутбегом. Как сообщили в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, министр Джейхун Байрамов отметил динамичное развитие отношений между Азербайджаном и африканскими странами за последние годы. В этом контексте была подчеркнута важность взаимных визитов, политических консультаций, а также межпарламентских связей, способствовавших расширению двустороннего и многостороннего сотрудничества. Отмечалось, что Азербайджан придает особое значение развитию отношений с африканским континентом. Было рассказано о мерах по интенсификации взаимных визитов и определению новых возможностей для сотрудничества и деятельности Азербайджана на международных и региональных платформах. Армянские лобби и диаспора всегда путем публичных атак и давления на дипломатов и официальных лиц за посещение Карабаха хотели проводить свою идеологическую повестку из политической среды на дипломатическую. Это понятно, когда лобби и диаспора это делают, но непонятно, когда общественные группы, НПО, медиа и представители армянской власти сегодня единогласны с реваншистскими группами и настроениями. Таким мнением поделилась политолог Егиана Гаджиева. Лобби, диаспора и Армения хотят сегодня диктовать дипломатам, аккредитованным в Азербайджане, куда им можно ходить, а куда нельзя. Это неэтично с дипломатической точки зрения. Дипломаты имеют право осуществлять визиты во все регионы страны пребывания, чтобы на местах ознакомиться с ситуацией и дать свои оценки. Армянская сторона просто не хочет, чтобы международное сообщество увидело последствия 30-летней оккупации и верило их многолетним сказкам, сказала она. 16 сентября посол Азербайджана в Найроби Султан Гаджи встретился с председателем Сената Республики Кения Амасоном Джеффом Кинги. Как сообщили в посольстве, Султан Гаджи рассказал о динамичном развитии отношений между Азербайджаном и Кенией за прошедший период. Он подчеркнул, что создание группы межпарламентской дружбы в Сенате Кении, а также рабочей группы по связям с этой страной в Милли-Меджлисе Азербайджана является важным этапом в отношениях между двумя странами. Председатель Сената Кинги выразил удовлетворение темпом развития сотрудничества между законодательными органами. В этом контексте отмечалась значимость визита президента Кении Уильяма Самоэ Рута в Баку для участия в УВ-13. Председатель Милли-Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с президентом панафриканского парламента Фатихом Бутбегом. Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли-Меджлиса, на встрече отмечалось, что панафриканский парламент играет важную роль в продвижении межпарламентского диалога на африканском континенте, расширении сотрудничества между государствами-членами и продвижении общих целей развития. Спикер Сахиба Гафарова довела до внимания, что Милли-Меджлис Азербайджана придает особое значение развитию отношений с парламентами африканских стран. С этой точки зрения важное значение имеют развитие парламентской дипломатии, дальнейшее расширение связей между парламентами, укрепление политического диалога. 16 сентября делегация во главе с президентом панафриканского парламента Фатихом Бутбегом, находящаяся с визитом в нашей стране, посетила аллею почетного захоронения, где с уважением почтила память общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложила цветы к его могиле. Как сообщили в отделе прессы и связи с общественностью Милли-Меджлиса, в рамках визита делегация посетила Парк Победы в Баку и возложила цветы к памятнику. Гостям была предоставлена информация о Парке Победы, созданном с целью увековечения грандиозной исторической победы, одержанной азербайджанским народом в Отечественной войне, светлой памяти наших шахидов. Сегодня при совместной организационной поддержке Центра анализа экономических реформ и коммуникации и секретариата Организации тюркских государств в Баку состоялась вторая международная конференция ведущих национальных аналитических центров тюркских государств. На открытии конференции исполнительный директор ЦАЭК Вюсал Гасылмы рассказал об экономическом потенциале и перспективах сотрудничества стран УТГ. Он отметил развитие торговых и инвестиционных связей, логистических возможностей среднего коридора, эффективное использование финансового и экспортного потенциала, поощрение цифровой трансформации и инноваций в качестве основных приоритетов. Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев сообщил, что общая численность населения стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств составляет 180 миллионов человек. По его словам, этот показатель демонстрирует масштаб экономического потенциала тюркских государств и важность сотрудничества в направлении превращения этого потенциала в общее благосостояние. Сегодня отмечается Всемирный день безопасности пациентов. Всемирный день безопасности пациентов отмечается ежегодно 17 сентября. Основной целью учреждения этого дня является повышение осведомленности общественности о важности обеспечения безопасности пациентов, привлечение внимания к предотвращению рисков, которые могут возникнуть при оказании медицинских услуг, а также поддержка повышения качества медицинского обслуживания. Всемирный день безопасности пациентов учрежден по инициативе Всемирной организации здравоохранения. В рамках этого дня в медицинских учреждениях проводятся различные мероприятия, связанные с защитой прав и безопасности пациентов. В рамках этого дня в медицинских учреждениях проводятся различные мероприятия, связанные с защитой прав и безопасности пациентов, предотвращением медицинских ошибок и нежелательных явлений, просвещением медицинских работников и пропагандой безопасных медицинских услуг.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

0: от разрушения к возрождению. Великое возвращение в Карабах. В Карабахе и Восточном Зангезуре процесс Великого Возвращения осуществляется постепенно. На территориях, освобожденных от оккупации, восстанавливаются города и села, разрушившихся в течение многих лет. Возводятся современные города и поселки, чтобы люди могли вернуться в родные края в безопасных и комфортных условиях. Проводимая здесь работа не ограничивается только проектами строительства и благоустройства. В Карабахе и Восточном Зангезуре создаются все условия для возвращения к нормальной жизни, прокладываются новые дороги, обеспечивается снабжение электричеством, газом и водой, открываются школы и медицинские учреждения, а также социальные и общественные объекты. Сегодня этот процесс приносит ощутимые плоды. В тех местах, где когда-то царила безжизненная пустота, а здания лежали в руинах, сегодня вновь кипит жизнь. Люди возвращаются... Люди возвращаются в свои дома, дети идут в школу, открываются новые горизонты в социально-экономической сферах. Президент Ильхам Алиев в ходе состоявшейся 15 сентября встречи с делегацией в составе членов и наблюдателей Совета руководителей мусульманских религиозных управлений Организации тюркских государств, соорганизаторами международной конференции, посвященной Яхье Бакуве, и членами Высшего религиозного совета народов Кавказа, акцентировал внимание на масштабности процесса «Великое возвращение». Он сообщил, что в Карабахе и Восточном Зангезуре заселены 48 городов и сел. Выступление президента Ильхама Алиева. В Зангезуре живут люди. То есть бывшие переселенцы вернулись. Там также обосновались те, кто работает и учится. Программа «Великое возвращение» успешно реализуется. В упомянутых мной городах и селах уже проживает более 90 тысяч человек. То есть жизнь вернулась, и это наше большое достижение, историческое достижение. Наш народ 30 лет жил в страданиях, а сегодня мы живем как правопобедитель, как победоносное государство. Галип халкими,
1: Мюзефер дövlet kimi.
0: Восстановление каждого нового поселения и возвращение семей в родные дома также знаменует окончание долгих лет, проведенных в разлуке. В Карабахе и Восточном Зангезуре, помимо строительства новых поселений, большое внимание уделяется восстановлению экономического потенциала этих территорий. Проекты в областях промышленности, сельского хозяйства, туризма, транспорта и других сферах определяют основные направления дальнейшего развития региона. Таким образом, Великое Возвращение – это не только возвращение людей на свои родные земли, это также процесс восстановления Карабаха и Восточного Зангезура, направленный на оживление экономической и социальной жизни и превращение этих территорий в современное и устойчивое пространство для развития. Это были все новости на сегодня. Мы прощаемся с вами до завтра. До свидания и всего вам доброго.

В эфире Международного радио Азербайджана новости, в студии Кемаль Зейналзаде. Здравствуйте. Коротко о главном. В центре Гейдара Алиева в Баку началась пятая встреча секретарей Совета безопасности стран-членов Организации Тюркских государств. В Баку проходит конференция на тему охраны историко-религиозных памятников, вызовы и перспективы. Азербайджанская делегация приняла участие во встрече с руководителями спецслужб государства Центральной Азии в Казахстане. А теперь подробнее. В центре Гейдара Алиева в Баку началась пятая встреча секретарей Совета безопасности стран-членов Организации Тюркских государств. Мероприятие проходит под председательством секретаря Совета безопасности Азербайджанской республики генерал-полковника Рамиля Усубова. Рамиль Усубов довел до участников встречи обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева. В Баку проходит конференция на тему охраны историко-религиозных памятников, вызовы и перспективы. В конференции принимают участие сотрудники Госкомитета, представители Министерства культуры, религиозные деятели и другие должностные лица. В рамках конференции будут организованы две панельные сессии, где выступит ректор Азербайджанского института теологии Агиль Ширинов, заместитель министра культуры Саадат Юсифова, директор Института археологии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана Фархад Гулиев и другие должностные лица. Азербайджанская делегация во главе с начальником службы государственной безопасности генерал-полковником Али Нагиевым приняла участие во встрече с руководителями спецслужб государств Центральной Азии в Казахстане на тему обеспечения региональной безопасности в условиях современных угроз. По итогам встречи была достигнута договоренность о продолжении тесного сотрудничества между органами специальных служб в целях дальнейшего укрепления региональной безопасности и стабильности. 16 сентября председатель Милли Меджлиса Сахиба Агафарова встретилась с делегацией в главе с президентом Панафриканского парламента Фатихом Бутбигом, находящейся с визитом в Азербайджане. На встрече была предоставлена информация о деятельности парламентской сети движения неприсоединения и молодежной организации движения неприсоединения, созданных по инициативе президента Ильхама Алиева, работе, проделанной в период председательства Азербайджана в парламентской сети движения неприсоединения, а также об инициативах, выдвинутых нашей страной. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам развития сотрудничества между Панафриканским парламентом и Милли Меджлисом Азербайджанской республики, а также парламентской сетью движения неприсоединения и по другим вопросам. После встречи между Панафриканским парламентом и парламентской сетью движения неприсоединения был подписан меморандум о взаимопонимании. Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с делегацией Панафриканского парламента во главе с его президентом Фатихом Бутбигом, находящимся с визитом в Азербайджане. Стороны обменялись мнениями о сотрудничестве в сфере климата, в том числе о расширении доступа развивающихся стран к климатическому финансированию в рамках председательства Азербайджана на COP29. Фатих Бутбиг высоко оценил внимание Азербайджана к развитию отношений с Африкой, а также инициативы страны по укреплению парламентской дипломатии и многостороннего сотрудничества. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Постоянный представитель Азербайджана при офисе ООН в Женеве Рувшан Садыкбейли обсудил с Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком сотрудничество в области прав человека и ситуацию в регионе. Состоялся плодотворный обмен мнениями по текущей повестке сотрудничества между Азербайджаном и ООН, в том числе в области прав человека, а также по ситуации в регионе. В рамках 7-й встречи руководителей мусульманских религиозных управлений стран-членов Организации Тюркских государств, проходившей в Баку, участники Международной научно-практической конференции, посвященной Сейиду Яхье Бакуви, посетили Агдам, Ходжалы, Ханкенди и Шушу. В Агдамской джума-мечети гости совершили коллективный намаз, а затем они посетили Алиев Шахида в Агдаме, Ходжалинский мемориальный комплекс, ознакомились с городом Ханкенди, побывали на площади и в Парке Победы. Делегация также ознакомилась с масштабными строительными работами, проводимыми в городе. Религиозные лидеры в Шуши посетили Джитур-Дюзю, мечеть Юхары-Кёферага и строящуюся Шушинскую мечеть.

Последние годы в Южном Кавказе произошли важные политические изменения. Завершился предыдущий этап азербайджано-армянского конфликта, и в регионе начала формироваться новая система отношений. После войны 2020 года и локальных антитеррористических событий 2023 года Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность и суверенитет. Теперь внимание уделяется предотвращению новых конфликтов в регионе, открытию коммуникаций и обеспечению устойчивого мира. В постконфликтный период Азербайджан не ограничивался только политическими заявлениями. На освобожденных от оккупации территориях реализуются масштабные проекты по восстановлению городов и сел, созданию дорог и другой инфраструктуры, разминированию, реставрации исторических памятников, и управление этого процесса является программа «Великое возвращение». В свете этого некоторые политические заявления из Армении вызывают беспокойство относительно перспектив мирного процесса. Хотя официальный Ереван неоднократно подтверждал свою приверженность к признанию территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, в политической и информационной сфере Армении все еще можно услышать риторику, которая вновь поднимает вопросы о прошлом конфликте. Особенно примечательной стала реакция на визит иностранных конфликтов. Особенно примечательной стала реакция на визит иностранных дипломатов в Карабах и Восточный Зангезур. Визиты дипломатических представителей, аккредитованных в Азербайджане, в различные регионы страны, являются частью обычной дипломатической деятельности. В ходе этих визитов они могут оценить восстановительную работу на освобожденных территориях, новые инфраструктурные проекты и процесс разминирования. Все это позволяет международным представителям непосредственно наблюдать за ситуацией в регионе. Однако некоторые политические круги в Армении встретили этот визит в штыки, что вызывает вопросы. Что именно беспокоит Армению? Политический обозреватель Ульвия Зульфгар высказала свое мнение на этот счет. Неприемлемо отношение к азербайджанским памятникам, находящимся на территории Армении. Не стоит забывать об уничтожении наших исторических и культурных памятников в период оккупации, нахождении свиньи в мечетях. Имеющиеся в Армении за ее пределами радикальные силы обеспокоены демонстрацией истины и потому реагируют подобным образом. Важно помнить, что мирный процесс не ограничивается только обсуждениями за столом переговоров. Политическая риторика в поддержку мира, социальные подходы и уважение к суверенитету другой страны также играют ключевую роль. Вы слушали новости на канале Международного радио Азербайджана. Всего вам доброго.

0: Сегодня в передаче. Президент Ильхам Алиев принял руководящих лиц по безопасности стран-членов Организации Тюркских Государств. В Баку началась пятая встреча секретарей Совета Безопасности стран-членов Организации Тюркских Государств. В Баку проходит конференция на тему охраны историко-религиозных памятников. Вызовы и перспективы. Новые транспортные возможности Нахчевана повысят экономическое и геополитическое значение региона. Аналитик. 17 сентября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Шамахинский район. Глава государства и первая леди посетили памятник общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву, воздвигнутый в центре города Шамахы. Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации Тюркских Государств Кубанычбека Умралиева, генерального секретаря Совета национальной безопасности Кубанычбека Умралиева, генерального секретаря Совета национальной безопасности Турецкой Республики Окай Мемиша, секретаря Совета безопасности при президенте Республики Узбекистан Виктора Махмудова, секретаря Совета безопасности Кыргызской Республики Адилета Орозбекова, заместителя председателя Совета безопасности Республики Казахстан Аиду Балаеву, советника премьер-министра Турецкой Республики Северного Кипра Мехмета Агу. Глава государства выступил на мероприятии. Сегодня по существу большую часть глобальных проблем, которые перед нами стояли, мы оставили позади. Впереди совместная работа, укрепление взаимодействия, еще более тесная связь между нашими странами и народами, укрепление роли Организации Тюркских Государств на международной арене. Мы совместными усилиями должны стремиться к тому, чтобы превратить Организацию Тюркских Государств в один из ведущих международных институтов, в одну из ведущих международных организаций, сказал глава государства во встрече. В центре Гейдара Алиева в Баку началась пятая встреча секретарей Совета безопасности стран-членов Организации Тюркских Государств. Мероприятие проходит под председательством секретаря Совета безопасности Азербайджанской Республики генерал-полковника Рамиля Усубова. Рамиль Усубов довел до участников встречи обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева. Победа в Карабахе, одержанная Азербайджаном 6 лет назад и ставшая источником нашей общей гордости, заложила основу новой геополитической реальности в регионе. Эта победа создала почву для реализации Зангезурского коридора, исторического маршрута, связывающего наши страны в экономическом, логистическом и стратегическом отношении. Пользуясь случаем, хотел бы выразить благодарность странам, которые вы представляете, за их поддержку в реконструкции и восстановлении наших освобожденных от оккупации территорий. Эти инициативы воспринимаются азербайджанским народом с глубоким уважением и признательностью, говорится в обращении главы государства. В Баку проходит конференция на тему охраны историко-религиозных памятников, вызовы и перспективы. В конференции принимают участие сотрудники Госкомитета, представители Министерства культуры, религиозные деятели и другие должностные лица. В рамках конференции будут организованы две панельные сессии, где выступит ректор Азербайджанского института теологии Агиль Ширинов, заместитель министра культуры Саадат Юсифова, директор Института археологии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана Фархад Гулиев и другие должностные лица.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

0: Азербайджанская делегация во главе с начальником службы государственной безопасности генерал-полковником Али Нагиевым приняла участие во встрече с руководителями спецслужб государств Центральной Азии в Казахстане на тему обеспечения региональной безопасности в условиях современных угроз. По итогам встречи была достигнута договоренность о продолжении тесного сотрудничества между органами специальных служб в целях дальнейшего укрепления региональной безопасности и стабильности. Группа депутатов Милли Меджлиса 18 сентября отправится в Россию для наблюдения за выборами в Государственную Думу. Председатель комитета Милли Меджлиса Азира Мирасланов, депутаты Фатма Йылдырым, Анар Мамедова и Эйваз Гурбанов будут наблюдать за избирательным процессом в Москве, а Сабир Гаджиев в Санкт-Петербурге. Депутаты ознакомятся с условиями на избирательных участках, а также будут наблюдать за голосованиями и подсчетом голосов. Шестнадцатого сентября председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией во главе с президентом панафриканского парламента Фатихом Бутбигом, находящимся с визитом в Азербайджане. На встрече была предоставлена информация о деятельности парламентской сети движения неприсоединения и молодежной организации движения неприсоединения, созданных по инициативе президента Ильхама Алиева, работе, проделанной в период председательства Азербайджана в парламентской сети движения неприсоединения, а также об инициативах, выдвинутых нашей страной. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам развития сотрудничества между панафриканским парламентом и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики, а также парламентской сетью движения неприсоединения и по другим вопросам. После встречи между панафриканским парламентом и парламентской сетью движения неприсоединения был подписан меморандум о взаимопонимании. Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с делегацией панафриканского парламента во главе с его президентом Фатихом Бутбигом, находящимся с визитом в Азербайджане. Стороны обменялись мнениями о сотрудничестве в сфере климата, в том числе расширение доступа развивающихся стран к климатическому финансированию в рамках председательства Азербайджана на COP29. Фатих Бутбиг высоко оценил внимание Азербайджана к развитию отношений с Африкой, а также инициативы страны по укреплению парламентской дипломатии и многостороннего сотрудничества. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Постоянный представитель Азербайджана при офисе ООН в Женеве Рофшан Садыкбели обсудил с Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком сотрудничество в области прав человека и ситуацию в регионе. Состоялся плодотворный обмен мнениями по текущей повестке сотрудничества между Азербайджаном и ООН, в том числе в области прав человека, а также по ситуации в регионе. В рамках 7-й встречи руководителей мусульманских религиозных управлений стран-членов Организации тюркских государств, проходившей в Баку, участники международной научно-практической конференции, посвященной Сейиду Яхье Бакуви, посетили Агдам Ходжалы Ханкенди Шушу. В Агдамской джума-мечети гости совершили коллективный намаз, затем они посетили Алиев Шахида в Багдаме, Ходжалинский мемориальный комплекс, ознакомились с городом Ханкенди, побывали на площади и в Парке Победы. Делегация также ознакомилась с масштабными строительными работами, проводимыми в городе. Религиозные лидеры в Шуше посетили Джадыр-Дюзе, мечеть Юхар-Кёферага и строящуюся Шушенскую мечеть, после чего визит религиозных лидеров на освобожденной территории завершился.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

Международное право, закрывавшее глаза на оккупацию, Азербайджан спустя 30 лет сам восстановил справедливость. Тридцатилетняя история Карабахского конфликта является показателем противоречия между исполнением норм международного права и политическими интересами. Несмотря на то, что территориальная целостность Азербайджана была признана на международном уровне и были приняты резолюции Совета Безопасности ООН, оккупация не была прекращена, а санкции, которые вынудили бы Армению отступить, не были введены. В результате закрепленное международным правом понятие справедливости не получило реального политического обеспечения, а многолетние переговоры не изменили статус-кво. Высказанные президентом Ильхамом Алиевым 15 сентября в Баку на встрече с участниками международных конференций мнения в этом контексте следует воспринимать не только как политическую оценку бывшего Карабахского конфликта, но и как выражение более широкой политической дискуссии об избирательном применении международного права, ответственности институтов посредничества и геополитических интересах великих держав. Глава государства связал безрезультатность переговоров не только с позицией Армении, но и с оказываемой ей политической, экономической и военной поддержкой. Именно здесь проявляется основное политическое противоречие 30-летнего процесса. Территориальная целостность Азербайджана признавалась, существовали международные документы, предусматривавшие прекращение оккупации, однако политическая воля для их исполнения не проявлялась. Армения же за продолжение политики оккупации не сталкивалась с политическими и экономическими последствиями, которые могли бы удержать ее от этой политики. В этом смысле деятельность Минской группы ОБСЕ стала примером безрезультатного посредничества. Переговоры, проводившиеся под сопредседательством США, Россия,

0: и Франции примерно за три десятилетия не привели к прекращению оккупации. По мере затягивания переговоров сохранялся и существовавший статус-кво. В конечном итоге Азербайджан изменил этот статус-кво в 2020 году. Высказанные президентом Ильхамом Алиевым 15 сентября азербайджанский народ положил конец этой несправедливости и создал прецедент в мире, потому что до этого времени оккупированные территории, к сожалению, не освобождались. Во всяком случае, в 20 и 21 веках такое не встречалось или же встречалось крайне редко. Таким образом, результат, которого международные механизмы не смогли обеспечить в течение 30 лет, был достигнут Азербайджаном собственными силами. С освобождением от оккупации большей части территории в 2020 году и обеспечением суверенитета на всей территории страны в 2023 году карабахский конфликт был завершен, а реальность в регионе изменилась. В своем выступлении президент представил это не только как военные результаты, но и как восстановление права и национального достоинства. Послевоенный этап выявил другое политическое противоречие. Баку неоднократно расценивал отношения Парламентской ассамблеи Совета Европы и Европейского парламента к Азербайджану как проявление двойных стандартов. Аргумент Азербайджана заключается в том, что жесткие политические механизмы, которые не применялись против Армении в период оккупации, после восстановления Азербайджаном своего суверенитета стали применяться в отношении Баку. Вместе с тем, Баку не представляет военную силу как альтернативу мирной повестке. Президент подчеркнул, что между Арменией и Азербайджаном идет мирный процесс и что Азербайджан заинтересован в долгосрочном мире. Вместе с тем, президент обратил внимание на то, что для Баку мир не означает забвение прошлого. 30-летний опыт карабахского вопроса показал, что когда международное право не подкрепляется политической волей, его принципы могут долгое время оставаться на бумаге. Несмотря на то, что территориальная целостность Азербайджана не оспаривалась, фактическое обеспечение этого права посредством международных механизмов так и не произошло. Именно из этого исходит политическая суть выступления президента Ильхама Алиева. Результат, которого Азербайджан ожидал годами, в конечном итоге он обеспечил сам и тем самым не только восстановил территориальную целостность, но и изменил статус-кво, который ему пытались навязать. В этом смысле карабахский опыт является для Баку не только итогом прошлого, но и важным уроком для будущей государственной политики. Наиболее надежной гарантией суверенитета является способность государства защищать его, а при необходимости иметь возможность его восстановить.
1: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.

Новые транспортные возможности Нахчевана повысят экономическое и геополитическое значение региона. Отсутствие на протяжении многих лет было одним из основных факторов, влиявших на экономическое развитие региона, его транспортно-логистические возможности, приток инвестиций и занятость. В настоящее время расширение транспортных возможностей создает новые предпосылки для дальнейшего повышения регионального экономического и геополитического значения Нахчевана. Новые возможности транспортного сообщения Нахчевана являются результатом успешной политики президента Ильхама Алиева. Сложные транспортные условия, сохранившиеся на протяжении многих лет, негативно влияли не только на экономическое развитие региона, но и на инвестиционную среду и возможности для занятости. Расширение транспортных возможностей Нахчевана позволит развивать транспортно-логистическую сферу региона, а также создаст условия для превращения Нахчевана в одно из наиболее важных геополитических пространств Южного Кавказа. Здесь создаются все условия для развития региона, расширения деятельности субъектов частного предпринимательства и улучшения инвестиционной среды. Отсутствие прямого сухопутного транспортного сообщения Нахчевана с основной частью Азербайджана обусловило необходимость осуществления перевозок через территории других стран. Как известно, поскольку территория длительное время находилась в условиях ограниченных транспортных возможностей, перевозки осуществлялись через территории других стран. Это, безусловно, было одной из причин увеличения транспортных расходов. Создание новых транспортных связей внесет важный вклад в формирование прямого и бесперебойного сухопутного транспортного сообщения между Азербайджаном и Нахчеваном, а также в развитие торговых маршрутов на евразийском пространстве. Начало новой эры для региона будет способствовать развитию и других сфер экономики. В частности, регион, в длительное время сталкивавшийся с ограниченными транспортными возможностями, в определенной степени оставался в стороне с точки зрения туризма. Основной интерес иностранных инвесторов был сосредоточен преимущественно на Баку. Развитие региона, работа по благоустройству и созиданию повысит интерес иностранных инвесторов, а также будут способствовать повышению туристического потенциала. Новые возможности, создаваемые в регионе, наряду с развитием различных сфер экономики, будут способствовать повышению экспортного потенциала Нахчевана. В результате успешной политики главы нашего государства регион займет лидирующую позицию как в сфере импортира, так и экспорта. Благодаря диверсифицированному снабжению в энергетическом секторе, современной инфраструктуре и созидательным работам региона, наряду с обеспечением местных потребностей превратится в точку экспорта. На этом наша передача.